14 июля. В Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Готика» – американский триллер 2003 года режиссера Матьё Касавица. Главную роль в фильме исполнила Хелли Берри. В финальной сцене фильма играет песня «Behind Blue Eyes» – «Вглубь синих глаз» – композиция британской рок-группы The Who. Она была выпущена в ноябре 1971 года как второй сингл из их пятого альбома и была изначально написана Питом Таунсендом для своего проекта Lifehouse. Одна из самых известных песен группы. Кавер-версию на нее сделала множество исполнителей. Первоначально «Behind Blue Eyes» должна была выйти частью рок-оперы «Lifehouse». Песня исполнялась от лица основного злодея Джамбо. Ее текст представляет собой жалобу от лица Джамбо, который постоянно зол и полон тревог из-за давления и искушений окружающего мира. В 2003 году кавер-версию «Behind Blue Eyes» выпустила американская рок-группа «Limp Bizkit». Именно эта версия и была включена в саундтрек фильма «Готика».

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся. С Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: С Максфлайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.
5: А я своей дорогой и нет пути назад. Солнце сгорает.

общем. Школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся

14 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер SWOOP – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане SWOOP уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: cats out of the bag.
1: Реклама на радио.
2: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.9.3.6. Подробности 7 карат. Приходи по телефону 6589-689-778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил Шкловский район. В центре внимания оказались реконструкции ремонтных мастерских «Агросервиса», где создается современный центр по обслуживанию сельхозтехники и оборудования животноводческих комплексов. Глава государства пообщался с молодыми специалистами и дал им задание.
6: Добрый день, мужики. Это твой трактор?
7: Нет, это не мой трактор.
6: Ты ремонтируешь? Да. Ты работаешь здесь, да? То есть вы тестируете или что?
7: Мы сняли двигатель, и осталось вот, дефектурный, чтобы согласовать с заказчиком, что какие дальше.
8: Ну, двигатель сняли, получилось, что его надо усилить.
7: Для того, чтобы понять, стоит восстанавливать или нет, мы дефектурим, в первую очередь, это блок.
6: Ну, понятно.
7: И корпус самой коробки и промежутки. Если это все целое, то есть смысл восстанавливать. Если корпус или блок повело, и его нельзя восстановить, то смысла восстанавливать его уже нет.
6: А сколько же лет этому агрегату?
9: 2008 года.
6: 2008?
7: Да.
6: Ну, прилично, но нам желательно не меньше 10 лет, чтобы трактор служил. Ну, а вот, если честно, вы видите причину всех этих поломок, неисправностей в чем? Ну, это завод или сам механизатор?
7: Срок эксплуатации.
6: Эксплуатация, да?
7: То есть это подшипники, которые имеют свой срок эксплуатации. Многие приезжали к тракторам, 35-22, они приезжали с коробками, которые там подшипники рассыпались. Где-то звук, ну, то есть подшипники рассыпался, а где-то звук на шесть они износился, все поменялись, то есть 6 минут.
6: Ну, если подшипник развалился, так тут кто виноват?
7: Лет 6 отработал подшипник, это уже как бы показатель.
6: То есть это того, уже что... заводской брак, да?
7: Не, ну, не,
8: да он не брак. Нет, просто надо регламент. Надо срок
6: физический
8: его.
6: Срок,
8: да, надо физический. Просто его менять уже.
6: Расходник. Ну, вы давайте рекомендации. 5 лет прошло, уже надо, наверное, разобрать и заменить лучше, чем ждать, пока, как ты говоришь, блок этот
7: поведет. Мы, Александр Григорьевич, работаем в том плане, чтобы подготовить здесь и на каждую единицу, которая прошла через нашу мастерскую, мы готовим плановый предупредительный ремонт. Мы уже знаем, сколько должна отходить шестерня, сколько должны отходить подшипники. И к этому моменту мы уже не ждем, пока оно рассыпется и сделает работы больше.
6: В Шклове живете?
7: Да.
6: В Шклове?
7: Да.
9: Ну, я в Гомельске, я переехал сюда.
7: Да, самое важное, что мы сделали, это построили жилой дом, свой холдинг. И молодые специалисты, вот, допустим, как Михаил, да, они приходят к нам на работу, и у него нет жилья, снимать квартиру дорого. Мы его предоставили, он с семьей, и у него недавно родился сын. Мы
6: такой же в Гомеле.
7: Он в Гомеле.
8: Мы его переманили.
6: И квартиру, да. И аренду, а почему не переехал?
8: Аренду.
10: Александр Ильич, вот эта тема арендного жилья, она работает. Она абсолютно нужна. Когда строишь, человек проходит, дали жилье, он живет, остается, закрепляется.
6: Трех-двух комнат.
8: Ну, с прицелом, сразу что должен делать? И сына, и дочку?
9: Будем стараться.
6: Троих. Ну, добрый, успехов. Спасибо.
9: Спасибо.
6: Жилье – это еще одна тема, о которой я говорил. Жилье надо перемещать сюда. Из Минска, областей, надо сюда. Вот смотри, молодой парень. Он поселился здесь. Примем решение когда-то. Сегодня арендное жилье. Завтра он выкупит ее за копейки.
7: А указ вы подписали.
6: Где-то бесплатно, где-то еще что-то. Как у военных.
5: К другим новостям. Последствия сильного ливня ликвидировали накануне в Гомеле. Городские службы работали в усиленном режиме. В районе автовокзала отделения Белпочты провели оперативное мероприятие по откачке скопившихся дождевых вод. Движение автотранспорта по улицам Интернациональной, Советской, Ефремова, а также по проспектам Ленина и Победы было полностью восстановлено. Из-за прошедшего грозового фронта транспортное сообщение на данных участках временно осуществлялось с отклонением от установленного графика. Удар стихии затронул также и зеленое насаждение. Зафиксированы случаи падения деревьев. Еще одна информация напоследок. Биочернила с клеточными сфероидами ускорили заживление ран. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Нанесение биочернил с клеточными сфероидами при помощи портативного биопринтера позволило добиться полного восстановления структуры кожи. Разработка поможет снижать воспаление, стимулировать образование сосудов и запускать восстановление тканей. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
11: Новости искусственного интеллекта.
12: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
13: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
12: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
13: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
14: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Предобрейшее утро всем, кто слушает Гобель FM в это время. 7 часов и почти 9 минут на часах уже. Аникин, Артем в студии. Доброе утро, Артем.
3: Доброе утро, Константин, его величество Комко, его светлейшество, его высочайшество, его...
2: Почему это звучит как оскорбление сейчас?
3: Потому что это оскорбление. Что за майка у тебя? Это какой?
2: Ты тоже прими мои оскорбления. Искренне чистые. Утренние.
3: Утренние оскорбления на радио Гобель FM.
2: Ну а что, мальчики друг друга, если кто не знает. Да, они обычно так приветствуют.
3: Ну, это
2: есть такое дело.
3: Это у вас в крови, это я бы так крови. Сказал, да.
2: Здорово, и там, их.
3: И понеслась.
2: Это значит друг.
3: Настоящий.
2: Да, когда тебя незнакомый человек так приветствует, тогда уже...
3: Есть вопросики, да.
2: Есть вопросики, да.
3: Хотя и после конфликта может быть друзьями.
2: Ну и такое бывает.
3: Частенько такое бывало.
2: Ну а что еще? Посидите, подумайте. Обнаружатся общие интересы. Слушай, у нас что тут? Лето уже, половина лета пролетела, получается.
3: Вот и лето прошло.
2: Половина пока еще. Ну завтра будет экватор такой, а сегодня вот...
3: Ну слушай, я вообще удивляюсь, как оно так быстро пролетает.
2: Кстати, погоду хочешь?
3: Я вчера ее видел. У меня на пляжном футболе это водное поло страшное просто. Там какие-то дети уже горку сделали.
2: Вот вчера все плыло в центре вообще у нас. Тут скверик тоже.
3: Да просто я не знаю, как, почему, зачем, why.
2: А все же в речке воды-то особо и нет. Я вчера был на набережной.
3: Ты вчера был на набережной?
2: Да.
3: И что там?
2: Вечерком. Там мало воды. Столько снега зимой. Куда вода девается?
3: Где вся вода? Расследование, которое мы заслужили.
2: Если в речке нет воды, мы устроим расследование. Вот. Но это потом. А сейчас о музыке этого часа. И в этом часе у нас Элак будет Unforgettable.
1: Руки на плечи клади.
2: Сергей Лазарев, «Последний танец».

Alex Warren, Passenger. Benjamin Grosso, Kite. А также Фил Африкарас «Среди счастливых людей». Но сначала бодро. Эва Макс, Энерджи. Всем доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что сегодня? Кто у нас вылетел домой?
2: У нас домой вылетела Норвегия.
1: Норвегия. А, еще позавчера, получается.
2: Да, но кушать нам она принесла.
1: Оставила.
2: Рыбные блюда.
1: Лютефикс.
2: Нет, лютефикс. Сушеная треска, вымоченная в щелочном растворе и воде. Приобретает желтообразную структуру и резкий запах. Традиционное рождественское блюдо.
1: Что-то мне фу стало аж.
2: А шо так? А шо?
1: Желеобразное. О.
2: Да.
1: Еще и рыба. Так, давай дальше. Что-нибудь по-человечески.
2: Начинается.
1: Ближе к мясоедам.
2: К мясоедам хочешь поближе?
1: Ну, конечно.
2: Ну, ладно. Мясные блюда.
1: С супажором.
2: Фурикол.
1: Фурикол.
2: Официальное национальное блюдо Норвегии. Кусочки баранины тушатся вместе с капустой и черным перцем горошком.
1: Баранина в Норвегии. Да?
2: Да.
1: Традиционная.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Чоткакер.
1: Это...
2: Крупные норвежские мясные фрикадельки. Подаются с коричневым соусом, картофельным пюре и брусничным джемом.
1: Как в детский сад вернулся.
2: В детский сад это сма...
1: Так, аккуратнее.
2: Смалахове.
1: Смалахове.
2: Да, вот еще раз произнеси.
1: Смалахове.
2: Копченая и вареная баранья голова. Традиционный деликатес Запада Норвегии. Которые подаются, которые подают перед Рождеством.
1: Все перед Рождеством?
2: Да.
1: Больше не едят мясо. Только на Рождество.
2: Да. Бриност. Знаменитый коричневый козий сыр. Имеет карамельный вкус из-за уваривания молочной сыворотки. А вот норвежские вафли, называется вафлер, это мягкие вафли в форме сердечек. Их принято есть со сметаной, вареньем или ломтиками сыра.
1: Да,
2: вафли с сыром.
1: На Рождество.
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Ну, там все, знаешь, как это...
2: Плюс-минус изгаляются перед Рождеством все, да?
1: Это тебе сейчас, ну, как бы на день рождения, да? Это тебе сейчас, ну, как бы на Рождество.
2: Бараньи голову пожуете?
1: Конечно, обглодаем. Этот последний...

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Вернулись жаркие деньки.
3: Надеюсь, надолго.
2: Не совсем. Но что же у нас сегодня?
3: Самая низкая температура в Гомеле 14 июля была в 1968 году. Всего лишь плюс 8 было тогда.
2: Нам такое не надо. Сегодня круче. Сегодня, 14 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну, после вчерашних потопов всяких, и не только вчерашних, что у нас сегодня с утра на дорогах?
2: Ну, надеюсь, что все хорошо.
1: Надейся. А что по факту? Из Белицы и по объездной, и по Фрунзе выехать не быстро получится. И там есть небольшие на светофорах заторы.
2: Да, немножко светофоров также у нас есть на пересечении проспекта Ленина, Кирова и Интернациональной улицы. Там постоять немножко придется.
1: Никольский переезд. Напомню еще, Богдана Хмельницкого, 60 лет СССР. Там Богдана Хмельницкого стоит такое. Прям стоит.
2: Да. С улицы Жукова на проспект Реческий тоже немножко постоять там светофоры. Если вдруг кто хочет. Опять же, Бочкина, 8-я Иногородняя и Владимирова тоже чуть-чуть светофоров имеется. И на этом...
1: На этом, в принципе, все. На этом нормуль. Сегодня еще возможны, кстати, дожди и грозы, так что будьте аккуратны.
2: Хватит дожди и грозы, пожалуйста, хватит.
1: Хватит? Хорошо.
2: Не надо дожди и грозы.
1: На сегодня уже расписание есть, поэтому извини.
2: Начинается все.
1: Еще немножко польет.
2: Вчера как вчера?
1: Нет.
2: Сижу, работаю.
1: Может быть и круче.
2: И тут резко полилось. Резко, непонятно откуда.
1: И это был не чай.
2: Да, было неприятно.
1: Зато видел, сколько детям радости. Как в нашем детстве тоже. В луже. Вау, ныряли. Супер.
2: Вопросов больше не имею.
1: Ай, ты уже взрослый, ты не поймешь.

0: У нас рекламируются все. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343. Гучание.

0: Аникин рекомендует.
1: Друзья, если вы не знаете, как встретить дома национальную команду, посмотрите, как это сделали норвежцы. 100 тысяч человек собрались на Дворцовой площади. Исполнили греблю, вот эту вот самую, которую Норвегия, да?
2: Фирменная фишка.
1: Фирменная
2: обычно
1: фишка.
2: Обычно после победы это гребли, но тут пришлось...
1: Вся сборная,
2: пришлось
1: 100 тысяч человек, и ты никогда не угадаешь, кто стоял на барабане.
2: Холланд?
1: Наследный принц. Сам. Лично.
2: Лично?
1: Да. Ну вот, так вот страна у них объединилась.
2: Ну, раз в 4 года можно.
1: Не, ну там еще евро будет. Шансы есть.
2: Шансы, да.
1: Да. Ну а что сегодня, друзья? У нас сегодня...
2: Кстати, подожди, сразу перебью. Там была история в Инстаграм, как паренек жену, ну они с женой семьи ехали из Турции.
1: Так.
2: Вот в Стамбуле он отправил их в Москву сам, а сам говорит, все, полетел в Кабо-Верде. Хочу дойти в Азии и прочее. Там целая история была. Он, короче, там какой-то и ночевал на улице, говорит, денег совсем нет практически.
1: Нашел?
2: Нашел, взял автограф, все норм. Это там приключение.
1: Вадим, теперь можешь сам сказать, слушай, я тебя домой могу отправить. У меня под 500-ый у меня-то теперь, господи.
2: Джетом лично.
1: Он же поставил рекорд по подписчикам.
2: Ну да.
1: Обогнал так. Месси, всех обогнал.
2: Ну так, по скорости точно набора.
1: И по количеству.
2: И по количеству перебил?
1: Нет, имеется в виду за чемпионат мира. Месси там плюс 7 миллионов, не, ну да. Плюс 10, а у него-то, господи.
2: Плюс 30. Да. Ладно, что дальше? У нас по спорту.
1: У нас сегодня Испания-Франция. Сегодня в 22:00.
2: О, это я посмотрю.
1: Испания-Франция.
2: На кого будешь ставить?
1: Я так тебе скажу. Я хочу на Испанию поставить.
2: Но болеть буду за Францию.
1: Да, ну, потому что если Испания выйдет в финал, то будет скучный, медленный футбол. Они играют такой прагматичный, неспешный, пасов миллиард. А Франция быстрый, дерзкий, резкий атакующий.
2: Ну, посмотрим.
1: Да, два разных стиля. Между прочим, второе и третье место в рейтинге FIFA.
2: Это мы помним.
1: Команды занимают, поэтому будет интересно. Сегодня в 22:00. Кстати говоря, в Гомеле...
2: 22:40.
1: 22:00.
2: 22:00?
1: Да.
2: А.
1: В Гомеле будут показывать все, кто только могут, чемпионат мира, поэтому лучше смотреть, конечно, не дома, а где-то, так атмосфернее приобщайтесь к чемпионату мира.
2: Ну, не знаю, у меня и дома нормально, больше, но атмосферно.
1: Не то.
2: Не то, зато можно на паузу поставить.

0: Утростимуляторы.
1: 7 часов 55 минут. Равнёхонько на часах. Первый час пролетел утростимулирование. У нас еще Анна Смирнова в студии.
2: Доброе утро, ребят.
1: Пришла.
2: Принесла.
1: Что ты там принесла? Давай
2: новости.
1: До того, как...
2: Да.
1: До твоих новостей. У меня есть новость из
2: Давай.
1: Читы. Я вчера очень смеялся. И не
3: из
1: только.
3: Читыре, правильно говорить.
1: Читы. Есть такой город Чита. И там такой городской розыгрыш организовали. Чиновник там один местный организовал городской розыгрыш. Вот, в день семьи, любви и верности. Ну и разыгрывали новенькую «Лада Гранта». Автомобиль,
3: так.
1: Понимаешь ли.
2: Усы внезапно выросли.
1: Нет, победителем вдруг стал начальник отдела Минкультуры. То есть тот человек, который розыгрыш и организовал.
2: довольно, как интересно.
1: Довольно молодой человек, кстати, я посмотрел. То есть он там...
3: Придумал после, гениальную схему.
1: Он после дал эмоциональный интервью, поблагодарил того, кто вытянул счастливый билет. Ну там типа вытаскивал кто-то. Вот, в итоге, естественно, в интернетах сразу поднялась шумиха, конкурс пришлось проводить заново, но вот молодой еще неопытный, кто ж так палится сразу, да? Сразу на себя.
3: Сразу же выбегает сразу, спасибо Господу Богу, спасибо моим родителям.
1: Спасибо менеджеру. Ну, далеко пойдет или надолго сядет, тут уж не знаю.
3: Ну, я думаю, что второе.
1: Второе.
3: Если так явно будет, второе.
1: Интересно, после перерозыгрыша там... Мать, сестры, жены, детей. Может, кто-то тоже выиграл эту машину опять?
3: Как его не побили?
1: У него еще все впереди.
3: Толпа.
1: Еще все впереди у человека.
3: Ладно, что с новостями?
2: Да, расскажу по-прежнему, как президент посещал Шкловский район накануне. Что сказал, услышим лично практически. Расскажу про вопрос строительства профилакториев для телят в Гомельской области. Рассматривали на аппаратном совещании. Но закончим все это дело милейшей новостью о том, что волонтеры вернули в Японское море молодого тюленя.
1: Ну, профилакторий для телят. А можно там отдохнуть? Профилакторий для
3: тебе
1: телят.
3: Да.
1: Ну, это в следующем часе. Не сможешь.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил Шкловский район. В центре внимания оказался Центр по обслуживанию сельхозтехники и оборудования животноводческих комплексов. Глава государства поделился инсайдом переговоров с президентом Узбекистана.
4: Все это хорошо, но должны работать люди. И вы видели некоторые тут седовласые. Это хорошо, что они приглашают сюда и людей, которые уже на пенсию ушли. Люди некоторые возвращаются и работают, но все равно пенсионер есть пенсионер, ему когда-то надо отдыхать. Поэтому принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. А сейчас, вот мы вели переговоры с Мирзиёевым Шавкат Мирамоновичем, я его попросил, если в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей, я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе, если с Узбекистана люди приедут, они с удовольствием к нам едут. В ближайшее время целая партия, около 200 человек, готовы к нам приехать сюда. Ну, пока для Витебской области, потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть юго-восток, вот мы были в Могилевской области. Надо посмотреть, сколько надо людей, какие. На стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. Если кто-то специалист с большой душой, ну, желательно семьями. Когда семейный человек приезжает, а нам это неплохо, людей у нас не достает, и не надо думать, что вот Илона завтра родит пятеро. Этого не будет, потому что Европа уже с ума сошла, и у нас это общий тренд европейский. Люди нужны будут, и нам они очень нужны. Сегодня в сельском хозяйстве, и нам выгодно что от Узбекистана? Люди есть, а земли у них нет. Продукты питания завозят. Богатая страна. Она золото добывает, медь и прочее, и тратит это на то, чтобы купить продукты питания. Я им предложил, давайте, ваши люди, наши люди, вот, допустим, Витебская область, в Могилевской области, во всех областях, это и в Гродненске, в Брестской тоже хватает таких мест. Приезжаете, обрабатываете землю, платите налоги, все как положено, и мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный рынок, 40 миллионов человек, быстро растущий рынок. И мы готовы оттуда взять людей. Но должна быть система, она у нас есть, она мною определена. Только руководитель берет. И он за них несет ответственность. Он на учете. И в милицию. МВД система получила команду всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть. Не должно быть чохом.
3: А к другим новостям. Вопрос строительства профилакториев для телят в хозяйствах Гомельской области рассмотрели на аппаратном совещании накануне во главе с губернатором Иваном Крупко. Из 160 запланированных объектов 13 уже готовы, еще 12 на финальном этапе строительства. По остальным основные земляные и бетонные работы завершены. Большинство зданий для телят должны быть готовы за июль, остальные к сентябрю, резюмировал председатель облисполкома. Строительными материалами все хозяйства обеспечены, осталось только ускорить темпы, подчеркнул глава региона. Еще одна информация напоследок. Волонтеры вернули в Японское море молодого тюленя, который заплыл в реку Раздольную и преодолел по ней почти 120 километров. Отмечается, что для морского млекопитающего длительное пребывание в реке может быть опасным. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро всем слушать радио Гомель ФМ. Утро стимуляторы, как всегда, с вами в это утро. 8 часов 9 минут на часах. И Константин Комком,
3: Артем Аникин,
2: готовы радовать вас сегодня постоянно, всегда. Мы тут такие классные.
3: А могли бы побездельничек? Побездельничать.
2: Побездельничек?
3: Побездельничек. Это татарское
2: немножко, да?
3: Чпачмак и прочее. Нет, серьезно. Бездельничать максимально полезно для здоровья, утверждают эти самые
2: Зачем?
3: Психологи.
2: Why?
3: Один из лучших видов отдыха для мозга. Когда человек лежит без дела на диване или просто смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией. Файлики так перерабатывает эмоции, сортирует воспоминания. А без безделия наступает когнитивная перегрузка, начинают люди тупить, раздражаться из-за пустяков. Так что...
2: Есть одна проблема, которая мешает вот этому всему.
3: Деньги?
2: Нет. Мы с тобой уже услышали, что ученые тут сказали, что если мужчина бездельничает, это сильно раздражает женщину.
3: Я как холостяк скажу тебе, плевать.
2: А мне что делать? Подожди.
3: Какую женщину это раздражает? Приезжай ко мне, вместе побездельничаем.
2: Начинается. Не, понимаешь, что...
3: У меня плойка есть.
2: Ты понимаешь, что если к тебе приехать, в принципе, можно не уехать.
3: Да.
2: Тут есть проблема именно вот в этой вот дальше. Что делать потом?
3: Что делать потом? Потом...
2: Суп с котом, мы понимаем.
3: Суп с котом будет, потому что...
2: Да, потому что опять же холостяк.
3: О!
2: Это весело.
3: Ладно, котиков, мы любим котиков, не трогаем. Мы музыку будем слушать, и что же точно услышим? Будет у нас Kygo, Save My Love. Пол Рассел, High Maintenance. Да, я буду жить, когда... Сократ, только моя. Оффенбах, over you. Эти витражи. А также елка, эти витражи. Двор детства, качель. А пока начнем с Джонни с композицией «Лето». Ну, потому что лето, видимо. Всем доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Вы хотите праздники? Их есть у нас. Сегодня день рождения пенсии.
1: Прям сегодня?
2: Прям сегодня. День рождения пенсии отмечается.
1: Позвольте поинтересоваться, коллега, как же пенсию можно отпраздновать?
2: Отпраздновать выходом на нее, на родную. Так что мы пока никак.
1: В этом что-то есть.
2: В этом что-то есть, пить, отдыхать. В общем, мой папа много знает, что делать на пенсии уже давно.
1: Так, что еще?
2: День смородины также сегодня.
1: О, хорошая вещь.
2: Когда не собирать.
1: Когда не собирать, да.
2: Когда собирать не очень.
1: Смородиновый морс вообще вкусная вещь.
2: Да, но когда собирать, это прям вот... Это на пенсии.
1: Единственное, что я вот пытаюсь, думаю, взять ведро и здесь собрать вишню, которая, ой, черешню, которая у вас здесь.
2: Вишня.
1: Вишня? Что ты меня сразу?
2: Ты, кстати, ладно, и это разберу. Ты в очередь становись там уже.
1: Не знаю, вверху висит, я ж не выдержу.
2: Еще сегодня праздник хаоса и беспорядка.
1: Вот оно!
2: Холостяцкое.
1: Мать такое. Порядка.
2: Да. Всемирный день интеллектуальных игр. Что наша жизнь?
1: Кстати, я люблю, вот раньше я обожал ее смотреть. С бабушкой мы смотрели вот каждый выпуск. В субботу 23:10, мне 10 лет. Нормально, смотрим. Внучок.
2: Сейчас 23:36, да?
1: Да.
2: Тебе 36.
1: Да, это так.
2: Праздник стельки. Не та, которая в стельку, а стельки.
1: Хорошая.
2: Купите, поменяйте.
1: Да.
2: День придумывания 27 слов на букву О. Отец Унуфрий обходил окрестности Онежского озера. Я этот стишок знаю полностью, но рассказывать его, конечно же, не буду.
1: Так.
2: Всемирный день касаток. Замечательное животное. День осведомленности об акулах. О.
1: Касаткам надо это знать.
2: Могут акул немножко осведомить. Всемирный день шимпанзе. Коллега, поздравляю.
1: Спасибо, коллега.
2: Надо говорить взаимно. Международный день медсестер-ассистентов, девчонки.
1: Ох, вы полезную работу делаете.
2: Иногда прям смотришь на медсестер и прям ловишься на мысли, аж полежать захотелось. Но лучше не надо. Все-таки лучше их видеть со стороны. Вот такие праздники. Всех поздравляем.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Ну а что у нас с жарой?
3: Легко. Сейчас расскажу. Самая высокая температура. 24-й
2: год.
3: Самая высокая температура 14 июля была в 24-м году.
2: В 24-м.
3: Все правильно.
2: 35.
3: Да, 35.
2: Вау, наконец.
3: Два из двух. Когда такое было?
2: Вот.
3: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Что с погодой?
2: Сегодня-то что? Сегодня так себе, конечно. 14 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Артем, тебе понравится?
2: Как столько сразу мыслей в голове-то? Ну-ка.
1: В Китае.
2: Так.
1: Игровые аккаунты.
2: Так.
1: Скины в Steam.
2: Так.
1: Криптовалюту и аккаунты в соцсетях признали наследуемым имуществом. В одном из дел мама через суд получила 87 игровых аккаунт погибшего сына, а в другом суд разделил дорогой внутриигровой предмет стоимостью около 6000 долларов между вдовой и внутриигровой женой мужчины, которого тоже не стало.
2: Ну, ладно, вдовой, тут я еще могу понять. Внутриигровой?
1: Ну да, у меня, кстати, тоже есть жена в одной из игр. Реально, мы уже больше 10 лет вместе в игре.
2: А где дети?
1: Дети? Там нельзя мультовозить.
2: Где дочерний аккаунт?
1: Мультов там заводить нельзя.
2: Очень жаль. Не, слушай, это правильно.
1: На самом деле правильно, потому что если кто-то не знает и смеется над этим всем, есть игры, в которых внутриигровые предметы стоят как пароход.
2: Я тебе больше скажу. У меня такие предметы были. Я когда с трудом завершил играть в онлайн две игры, я еле слез с этой
1: игры. Я вот со своей тоже слез только. Вот,
2: я
1: 15
2: только,
1: лет проиграл.
2: Вот, только слез
1: больше
2: с этой игры.
1: 16.
2: Я просто распродал все направо и налево. Вот, теперь если выходит в том же стиме новая игра, я такой, сразу давай купить, сразу, моментально просто.
1: Нет, лично я считаю, что и даже аккаунты в соцсетях, то есть, понимаешь?
2: Но в соцсетях они никакую несут ценность в себе.
1: А есть аккаунты соцсетей, где очень много подписчиков, и которые монетизированы, дорогой, так что...
2: Позинья? Теперь да.
1: Возинья теперь да, кстати, дай бог ему здоровья, долгих лет жизни.
2: Нет,
1: вот серьезно.
2: Нет, если это вот именно рекламный какой-нибудь аккаунт, да, с большим количеством подписоты,
1: ну
2: вопросов нет. А если у тебя там 24 подписчика, то, конечно, ценность такая себе.
1: И ни один свечечку не поставил. Уж извините за черный юмор. Нет, ну, смех смехом, а я считаю, что у нас тоже надо подобное уже делать как-то, потому что, ну, надо идти в ногу со временем, а вопросы будут возникать потом, походу.
2: И чем больше их будет возникать, тем больше...
1: Лучше сейчас все отрегулировать, и будет все норм. Мне так кажется. Может, нас
2: я услышат? Тебя поддерживаю.
1: Нас уже двое.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Минутка «Не делай добра, не получишь зла» на радио Гомель-ФМ. Если уж так мы с тобой любим
2: это. Что ты, про что ты такое сейчас расскажешь?
1: Про
2: хорошие дела, которые...
1: Да.
2: Казахстан.
1: Да, в Казахстане бизнесмен построил в своем селе детскую площадку. Согласовал со всеми инстанциями, сам купил, сам оборудовал, сам построил. Хорошая, добротная детская, по ГОСТу детская площадка.
2: То есть все норм, решил подарок сделать. Там частенько так.
1: Стояло на полгода.
2: Выпускники вон тоже.
1: Да, это хорошая вещь.
2: Эйфелеву башню подарили.
1: Вообще, нет, это правильно. Вот, хорошая вещь. И прошло полгода, и девочка одна, юная, ну не маленькая, юная, с нее упала. Слегка,
2: да, ну?
1: Да, упала с нее, слегка ударилась головой. Легкое сотрясение. Потому что баловалась, девочка играла без присмотра на площадке.
2: Ага, это важно.
1: Родители подали в суд на бизнесмена. Суд стал на сторону родителей и заставил их выплатить 1 200 000 казахских тенге. В нашими это 7 232 рубля.
2: Нормально так. Инвестиции окупились.
1: Бизнесмен.
2: Не в ту сторону.
1: Да, бизнесмен. В суд предоставил все ГОСТы, все разрешения, все заключения, экспертизу.
2: Ну что это все, да.
1: Да, безопасно. А на что суд сказал, не знаю ничего, девочка упала.
2: Девочка упала, внучка моя.
1: Да. Возможно.
2: Учитывая, что Казахстан,
1: уже извините. И бизнесмен выплатил эти деньги, после чего разобрал площадку и отвез в другое село сразу. Это вам... Пользуйтесь.
2: У вас детей нет, никто не уплатил.
1: Да, это вам пользуйтесь. Пошли жалобы ему. Мол, а зачем ты так сделал? Говорит, а мне вот это все больше не надо.
2: Зачем, да? Нет, во-первых, дети, я себя помню, я эти легкие сотрясения даже не замечал.
1: Это нормальная практика.
2: Дети
1: должны травмироваться, чтобы учиться жить.
2: Ну, не то, что там травмироваться.
1: Ну, я имею в виду легкие,
2: набивать,
1: да, легкие травмы должны быть, чтобы, ну, понимать, как устроен мир в конце концов. Вы же не в вакууме его растите, вот. По факту.
2: Ну, видел, в вакууме, раз ребенок один оказался.
1: Так вот, претензии, и он все претензии, говорит, все претензии к этой семье. Вот им задавай, у них теперь есть деньги на строительство площадки.
2: Пускай себе купят новую. Ну, что тут сказать? Есть такие родители, к сожалению, вот это вот...
1: В комментариях поддержали бизнесмена.
2: Ну, конечно. Мир такой, что все хотят с кого-нибудь досодрать. Это он еще легко отделался. В Штатах бы, думаю, еще больше заплатил бы.
1: Но мы же не в Штатах, слава богу.
2: Конечно, и не в Казахстане тоже.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Минутка пункта назначения на Гомель-ФМ. Знаете такое кино, да?
2: И кино знаем, мы понимаем, о чем ты.
1: Ну, да. Самая известная сцена, где вот с лесовозом.
2: Для кого сцена, для кого хоррор.
1: Да, но такое произошло в Москве. Ну, почти такое.
3: Там немножечко отличия.
1: Немножечко отличия есть. Металлические трубы выпали из грузовика, раздавили автомобиль. Слава богу, водитель цел, не пострадал. Все радуются, говорят, прям вот как в кино. Хорошо, что все хорошо закончилось. Забывай о том, что в фильме с этого все только начиналось.
2: Я думаю, что у парня плюс одна фобия.
1: У меня эта фобия после фильма.
3: Нет,
1: до
3: кажется,
1: сих пор
3: эта фобия не только у тебя, а в целом на всем пространстве мировом.
1: Еду мимо лесовозов, меня что-то как-то вот...
2: Пытаешься вжаться в кресло немножко?
1: Нет, не вжаться, там вожмут, если что. Всем удачи, добра и аккуратнее на дорогах. А чем нас порадует
3: Да.
1: Аня Смирнова?
3: Мы послушаем еще президента относительно того, почему нам везде нужны люди. Немножечко расскажу о вопросах ремонта улично-дорожной сети на Гомельщине, ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что создана тест-платформа для оценки свойств антибиотиков. Вот так вот.
1: На ком тестировать будут?
3: А вот все расскажу в начале следующего часа.
2: Надо слушать.
1: Надо слушать.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил Шкловский район и Центр по обслуживанию сельхозтехники и оборудования животноводческих комплексов. Глава государства рассказал, почему в Беларуси готовы принимать на работу иностранцев.
1: Там везде нужны люди. И это и Могилевской области касается, особенно Юго-Востока. Да везде, в Шкловском хорошем районе, с удовольствием возьмут толковых людей.
2: Пускай он уже вот считает, сколько надо в Шкловском.
1: Да, пусть посчитает, чтобы он знал. Приехала партия людей, мы ему туда отправили. Конечно, все они не будут инженерами или хорошими механизаторами. Их надо учить. Ну, будут помощниками год работать, а потом...
2: У нас, товарищ президент, сегодня на учете в органах милиции 7 тысяч жителей Узбекистана. 1500 работает уже в экономике, но много студентов. Это 1500-2000 это студенты из Узбекистана, которые в разных вузах учатся.
1: Ну, если останутся,
2: есть гарантия, что они останутся.
1: Ну, останутся. У нас и сирийцы вон были в больнице. Да? Заведующий отделением да. Сирии человек. Хорошо работает. Поэтому этого бояться не надо, но это будут постоянно подогревать. Ах, там, а у нас же, знаешь, умных таких, которые ни хрена делать не хотят, работать не хотят, знаешь, как это бывает. Они начнут тут где-то бухтеть еще что-то. Пожалуйста, работайте. Зачем ему иностранцы? Пускай работают шкловчане.
2: Но... Ну, вы приводили пример в прошлом году, что когда вот вы работали, в Шкловском районе было 30 тысяч жителей сельской местности, а сегодня да? 8.
1: 8 тысяч по всему
2: Сирии.
1: Району.
2: Да, по всему району.
1: Это не значит, что они все поумирали, а очень многие переехали в Минск и в другие города. Поэтому давно было сказано, что с Минска постепенно надо уходить в регионы, районы и так далее. Вот я ехал по дороге с агрогородка, его Александрийская, поставлена задача до каждого агрогородка до конца пятилетки иметь хорошую дорогу. Вот чтобы такие дороги были, как у тебя туда до центра. До деревни, до Александрии. Нормальная дорога. Но она еще и часть дороги на Оршу. Поэтому вот эти дороги мы к концу пятилетки приведем
2: раньше
1: порядок.
2: Раньше, товарищ президент.
1: Ну, а потом вот молодняк этот вместе с тобой пусть работают дальше.
0: К другим новостям. Вопрос ремонта улично-дорожной сети на Гомельщине рассмотрен накануне на совещании в облисполкоме. С начала года ремонтом в юго-восточном регионе было охвачено 641 улица, или каждая четвертая улица области. С 6 по 13 июля ямочный ремонт проведен на 28 улицах различными способами – картами и патчером. С целью обмена опытом о современных технологиях для специалистов был проведен семинар. Губернатор Иван Крупко подчеркнул, что работы проводятся недостаточными темпами, а к ремонту у дорог необходимо привлекать больше бригад системы жилищно-коммунального хозяйства. Еще одна информация напоследок. Создана тест-платформа для оценки свойств антибиотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Российского научного фонда. Она позволяет быстро определять, как различные молекулы вступают в реакции с бактериальными рибосомами, белковыми фабриками микробов. Это поможет оперативно проверять новые антимикробные соединения и раскрывать механизмы устойчивости к существующим препаратам. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9 часов почти 9 минут, еще час впереди у нас. Артем Аникин в студии.
3: Спасибо. Ну ладно, ладно. И, конечно же, Константин Комко. Куда же без него?
2: Не за что. Ну что, продолжаем отмечать. У нас сегодня еще день взятия Бастилии.
3: Наконец-таки.
2: Надо пересмотреть «Любовь и голуби».
3: Да, чтобы не прошел зря.
2: У деда Мити, да, день взятия Бастилии впустую прошел.
3: А повод есть, повод есть.
2: У нас тоже есть повод.
3: День взятия Бастилии. Хороший праздник.
2: Отличный, я считаю.
3: Как будем праздновать? Пойдем, найдем...
2: Француза. Дайте нам француза. Дайте адрес любого француза.
3: Почему любого?
2: Совершеннолетнего обязательно.
3: Нам нужен француз со шпагой.
2: Со шпагой?
3: Со шпагой.
2: Возьмем эти конопешки, будет шпага.
3: Ох, как хорошо.
2: Шашлик возьмем, да?
3: Шашлик.
2: Шпаги будут. Будем отмечать. Возьмем Бастилию. Где у нас в Гомеле?
3: Вот ближайшая... я вот думаю, где у нас в Гомеле ближайшая Бастилия. Хотя бы похожая на Бастилию.
2: Наверное, нет. Но французы... У меня есть, кстати, знакомый француз.
3: А я знаю, где есть Наполеоны.
2: Съедим Наполеон.
3: Точно.
2: Все, мы поняли.
3: Это же еще и торт.
2: И торт, и диагноз. Сейчас, кстати, в этих самых лечебницах пропали Наполеоны и прочие там деятели.
3: Кто появились?
2: Образование падает, поэтому уже не знают этих персонажей.
3: Да.
2: Не знаю, Сикс Севен какой-нибудь появился, может, там ходит.
3: Вместе с какими мстителями, да?
2: С Железным Человеком. Кто там еще?
3: Которого просто ведро себе на голову надел.
2: Наруто должен быть обязательно.
3: Это точно.
2: Вот прям вот и не один.
3: Ну, его удобно вести.
2: Конечно.
3: По палатам. Он уже руки за спиной держит.
2: А ты знающий, слушай. Молодец. А я знаю, что будет в этом часе из музыки, и сейчас об этом расскажу. Как раз песня про руки от Никиты Белько «Родные руки». Меня не спросят, дождик по стеклу. Эд Ширан, Азизам. Меня Бойко, Гагарин. Дюран-дюран, free to love. А также Таня Терешина, «Такси». Но сначала в этом часе Мэр, Кремон и The Colors с композицией «Parte no pe».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоя.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Минутка высоких технологий на Гомель-ФМ.
2: Давайте,
1: новость свеженькая, прилетела только что из Штатов. Там проходил громкий процесс против IT-гигантов. Угу. Женщина подала в суд, сказала, что у них соцсети их намеренно создаются как механизмы, вызывающие зависимость у детей. Ну, то есть вот это вот все, их алгоритмы и прочее вызывают зависимость. Но это же США, я же говорил, да?
2: Так.
1: Суды. Понеслась. Адвокат-гений. Собрал данные о каждом присяжном. Взял данные из открытых судебных анкет. И с их помощью подготовил цифровых двойников с помощью ИИ-моделей.
2: Так.
1: После каждого заседания он подгружал внутрь новую информацию и проверял, какие его аргументы работают, а какие нет.
2: Так.
1: По факту он тестировал все, свою речь еще до вынесения настоящего вердикта. Кроме того, этот гений, Марк Ланье его зовут, использовал внутренние документы компании, в которых сами сотрудники называли свои продукты слот-машинами и писали, что их главная цель – удержать внимание пользователей. Эти материалы стали главным доказательством того, что вот соцсети намеренно создаются и специально используют механизмы, которые вызывают зависимость. В итоге присяжные признали там Google и контора Цукерберга. Обе компании признаны виновны по всем пунктам. Девушке, женщине 6 миллионов долларов компенсации вынь да положь.
2: Ну, для Гугла это не деньги, будем честны.
1: Это США, это прецедент.
2: Это жесткий прецедент. Да, только шанс. Да, сейчас таких вот пострадавших
1: будет, мне кажется, очень
2: много. Пол США.
1: А то еще подключатся и Европа, и прочее.
2: Да, а пока механизмы они разработают в защиту, ну, я думаю, что...
1: Лярдов на 60.
2: Х100. Нет, я думаю, х100. Смело. О. И опять же, для Гугла это тоже не деньги.
1: Это для деньги даже для Гугла.
2: 600 миллионов.
1: 600 миллионов. А, миллионов?
2: Да.
1: Я по 6 миллиардов говорю.
2: А, ты их тысячу сразу умножил?
1: Конечно.
2: Что такое? Не, 6 миллиардов это даже для меня это деньги.
1: Даже для тебя? Ух ты. Ниву себе купишь.
2: Две и тебе подарю.
1: Так, у меня зависимость. Дайте мне билет, я полетел. Вот такие вот дела творятся в мире.
2: Как раз меня будет Гагарин. Сейчас тебе полетишь.
1: Гагарин, да, в космос летим. Медленно.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM.
8: Телефон 343 343.

Сегодня, 14 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Хоп-хоп-хоп, с пылу, с жару. Драма, комедия, черный юмор. Все, что мы любим.
2: Давай-ка.
1: Свеженькая вышла. Еще пока фильм сам, премьера будет в октябре, там 2 числа. Но уже появился трейлер фильма, который называется «Диггер». Свежая черная комедия с Томом Крузом. Причем его там, ну, довольно...
2: Хорошо загримировали.
1: Не сразу узнать. Да. Его так загримировали под такого седого, мерзкого, отвратительного... В общем, класс.
2: Ковбоя такого.
1: Такой ковбой, миллиардер. Расскажется в фильме о миллиардере, который устроил глобальную катастрофу, а теперь пытается героически спасти человечество от последствий собственных действий. Вот. Так что трейлер уже в сети есть, можно глянуть. Он типа там самый могущественный человек в мире. Вот. Ну и

0: Все будет с этим связано. Пока это то, что все, что известно. Ну и премьера 2 октября там где-то.
1: Сценаристами, кстати говоря, выступили ребята, которые вот писали сценарий к «Выжившему» и к «Бёрдману».
0: Да,
1: а это, это хорошие такие.
0: Вот, в главных ролях, помимо Тома Круза, еще Джесси Племенс, Джон Гудман.
1: Гудман хорош.
0: Если что, по-моему, это же он играл папу в «Гадком койоте».
1: Да.
0: Так он сейчас похудел, конечно, но...
1: Также еще играл в «Большом Лебовском»,
0: да, «Операция Арго». «Большой Лебовский» — тот круглый, наглый парень с револьвером, который всегда стрелять хотел.
1: Отличный план, Уолтер.
0: Отличный, надежный.
1: Швейцарские часы.
0: Да-да-да. В общем, компания неплохая. Посмотрим, что получится. Дожмут ли тему. Ну, тут понятно, что, опять же, тема уничтожения мира богатыми людьми, она очень даже актуальна.
1: Эмма Д'Арси, «Дом дракона», которая сыграла там как раз таки Риз Ахмед, «Черное золото», «Стринги». Ну, слушай, нормально. Нет,
0: актерский состав супер.
1: Хороший актерский состав. Нету перекоса. Есть звезда Том Кукуруз.
0: Да, и есть очень даже неплохие актеры не самого последнего состава. Так что все типажные. Посмотрим, что получилось. Но в октябре. А пока запишите себе название, чтобы в спешке не забыть. «Диггер» 2026 года, естественно.

0: У нас рекламируются все. Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Голоса Беларуси.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Тут интересная ситуация произошла в Сингапуре. Ну. И вот вопрос, поступили ли бы вы так же.
2: Давай.
1: Есть такой человек, мужчина по фамилии Ма.
2: Ма.
1: Да. Он забыл деньги в автобусе.
2: Бывает.
1: Обнаружил пропажу, позвонил транспортную компанию. Вызов приняла женщина, которая признала, что поражена была размером суммы, которую он случайно оставил в автобусе. А женщина отследила автобус, в котором ехал Ма, связалась с водителем. Ему вернули. Водитель вместе с кондуктором нашли сумку и вернули.
2: Там что там было? Миллион?
1: 20 тысяч сингапурских долларов.
2: Ну, немного.
1: Это 1,1 миллион российских рублей.
2: Ну, это немного.
1: Сколько это нашими?
2: Нашими 1012. А нет, вашими 1024-25.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Ну, это вопрос. 41 тысяча белорусских рублей.
2: 41 все-таки?
1: 41 тысяча, 219.
2: Да. Хорошо.
1: Если быть точным. Причем вернули спокойно, сразу говорит, да, вот, пожалуйста, вопросов нету. Мужчина был удивлен, что так спокойно. Он думал, что все, ну, деньги потерял.
2: Как можно... Я понимаю, там, ну... Как можно оставить сумку с таким количеством? Это все-таки деньги, такая хорошая... Денежка, тут недавно слышал историю про 700 тысяч долларов.
1: Знаешь, мужчина, что это было? Забыл. Это была зарплата, которую Ма вез своим работникам.
2: То есть он настолько неумный человек.
1: То есть это даже не его деньги.
2: Как можно не свои еще деньги, зарплату вести и забыть?
1: Ну, ему повезло, что просто водитель оказался честным человеком.
2: Да я бы этого работника больше деньги не доверял бы ему возить.
1: Я бы ему немножко всей бригады сделал выговор с занесением.
2: В грудную клетку.
1: Да, очень доходчиво бы, да что, потому что, ну, там, ну, это ну, по факту, что, ну, это очень большие деньги.
2: Ну, там, не миллионы, конечно, но...
1: Не, 41 тысяча нашими, это большие деньги.
2: Это большие, но их, в принципе, можно отдать. Я говорю, он про 700 тысяч слышал долларов, а мужчина забыл сумочку.
1: Сумочку забыл.
2: 700 тысяч долларов.
1: Это...
2: Забыл, ну...
1: Дай им Бог здоровья.
2: Дай Бог нам всем, чтобы мы могли себе позволить забыть где-нибудь сумочку с подобными.
1: И не сойти с ума.
2: И так.
1: От разлуки на час.
2: Ну, забыл и забыл.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: А вот такие новости я люблю.
2: Какие?
3: Горячие. Я уже сказал, такие.
1: Горячая
3: такие?
1: Вода.
3: Что непонятно, такие же сказал человек.
1: Горячая вода, все.
2: В смысле?
1: В прямом. Японцы изобрели лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой. 5 лет искали формулу лапши. 5 лет
3: она
1: мучились.
3: Же будет, она будет теплой или холодной?
1: Она будет холодной. Но она именно, то есть она не просто вот как заливаешь обычной холодной водой и там стоит, вот это плавает просто. Она реально набухает, заваривает.
3: Вопросов нет, но холодная лапша. Ты
1: смотри,
3: мы же не для этого ее.
1: Лето, жара. Почему бы хочется...
2: Это как холодник, понимаешь?
1: Как холодничок японский, да. О, окрошка.
2: Макаронная просто.
3: Вы что, нехристи?
2: Да.
3: Вы что тут устроили вдвоем?
1: Почему?
3: Какой окровый холодильник? Так, вы тут все...
2: Я не поддерживаю.
3: Творить непотребство.
1: Ты сейчас про генерала в цирке?
3: Я генерал в цирке.
1: Давай не будем цитировать.
3: Так я и сказал.
1: Ну, на самом деле, штука полезная. Хочется попробовать, честно. Когда у нас будет, маякните.
2: Я приду на это
3: посмотреть.
2: Нет, я себе просто представила. Я холодник не могу до сих пор понять и принять. Тут люди уже макароны холодные любят.
1: Лапша быстрого приготовления. Вот такие изобретения полезны. А чем ты порадуешь нас?
2: Да, а я, кстати, порадую интересным молоком. Точнее, не то чтобы я, а предприятие НАН Беларуси, которое сегодня посещает нас президент. Успокойся, все хорошо. Кстати, президент сегодня еще и народ Франции поздравил. Тоже очень интересно. Расскажу еще о том, что Жлобин отметил 85-летие первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ну, а закончим все это дело интересной находкой в церкви 19 века в Городокском районе. Ну, нашли человеческие останки.
3: Интересно будет послушать. Ну, а с вами все эти 3 часа были Константин Комком.
1: Артем Аникин. Всем хорошего дня.
3: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетит МТК предприятие «Устьянан» Беларуси. Здесь работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением галштинской и черно-пестрой породам. Молоко от новых коров характеризуется повышенным содержанием жира и гипоаллергенностью. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики. Глава государства отметил, что в Беларуси видят стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относятся к простым гражданам этой страны, которые остаются верными своим духовным корням, защищенным предками принципам справедливости и равенства. Белорусский лидер убежден, что в условиях глобальной нестабильности, глубокого кризиса доверия, умение слышать и уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, присущий обеим нациям, единственный путь к миру в Европе и во всем мире. Жлобин отметил 85-летие первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Память о подвиге бойцов 63-го стрелкового корпуса генерала Петровского на площади освободителей прошел накануне торжественный митинг. Жители, представители власти, трудовых коллективов и молодежь возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания. Особое место в истории Великой Отечественной войны Жлобин занимает потому, что его освобождали трижды. Завершилось мероприятие масштабным автопробегом по местам воинской славы. Еще одна информация напоследок. Под полом церкви 19 века в Городокском районе нашли человеческие останки. Необычную находку сделали строители во время реконструкции церкви Вознесения Господня. Под бетонным основанием пола в слое песчаной засыпки обнаружены костные фрагменты человека. Останки направили на исследование. Экспертам предстоит установить давность захоронения, пол и примерный возраст человека. По факту проводится проверка. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvergomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Rock me, baby, make me all gummy.
1: Все скажет музыка.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Четырнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусские молодежные команды стали победителями стартового тура Лиги наций ФИБА по баскетболу 3-3 в Малайзии. Для наших баскетболистов это первое соревнование после возвращения на международную арену. В предварительной группе «Б» у мужчин подопечные Романа Гестя сначала уверенно выиграли у японцев, а затем переиграли сборную Сингапура. В финале первого игрового дня обыграны филиппинские баскетболисты. В состязаниях женщин белоруски победили команду Новой Зеландии, а потом взяли верх над баскетболистками Сингапура. В финальном поединке оказались сильнее японок. Турнир в Малайзии завершится 19 июля. Минск примет международное соревнование по хоккею на траве. С 21 по 26 июля в белорусской столице пройдет престижный международный турнир. В борьбе за кубок сойдутся ведущие мужские и женские сборные из трех стран – Беларуси, России и Узбекистана. Чемпионат Европы по спортивной борьбе U20 в Скопье завершен. Итоговый результат нашей команды – 4 медали, 2 серебра и 2 бронзы. В греко-римской борьбе серебро завоевали Расим Ибрагимов – 60 килограмм и Кирилл Валевский – 82 килограмма. В этой же дисциплине бронза досталась Михаилу Марковскому – 67 килограмм. В женской борьбе Валерия Микитич также взяла бронзу. В судейской коллегии турнира работал и белорусский арбитр первой международной категории Игорь Боярчук из Гродно. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.
3: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня мы накируемся у найбуйнейший культурный и промысловый центр на березе Припяти – Мазыр. Это город старожитных улиц и знакомитых предприемств, сучасных спортивных объектов и непараунальной природы. С 2005 года одним из любимых мест горожан и туристов является Мазырский замок. Это полномасштабная копия саправдного замка, який был разбураны у 1649 году и обновлены зараз. Доследчики стверджают, что первое сгадывание про Мазыр и его оборонший дятинец было у оповести минулых годов. Сегодня он, конечно, не выконывает оборонные функции. До замку с площади Ленина проз великие вороты веде брукованная дорога. На территории комплексу находятся жилые и господарчие побудовы. Колодеж, кажуть, самый глубокий в Беларуси. А коли вы гуляете у шахматы, сможете провести тут партию велизарными фигурами.
1: Легкое подороже.
2: Жамчужина драўлянага дойлідства мае три вежи. У одной из них находится экспозиция с портретами знакомитых гістарычных дзеячаў и зброей. А у паляўнічай вежи на другим поверсе есть обеденный стол со стравами, якія были на столах вельможаў. Але ж гэта только макеты, и туристам спробовать их не рекомендуется. Обовязково треба зазернуть у краязнаўчий музей. Тут можно поглядеть на предметы побыту жыхароў города у розные периоды часу, а так само на войсковые атрибуты буты з вайны ў Афганістане ці сфатаграфавацца з пудзілами жывёлаў. Унікальны адноўлены замак можна наведаць ва ўсе дні, апроч панядзелка, з 10 да 18 гадзін. Каб добраться, на Гомельском вокзале сядайте на тягник до Калинковичев. Оттуль на 201-м автобусе доезжайте до припынку Примостовая у Мазыры, а местные жыхары подкажуть на кірунак до замка. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: познакомили. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. На получение государственного знака качества в этом году претендует порядка 260 товаров. Престижной высокой наградой подтверждает масштаб участия. Заявки поступили от 150 отечественных предприятий. Лидируют по числу продовольственные товары, их почти половина. Еще треть – продукция производственно-технического назначения. В течение 2 лет производитель вправе будет использовать знак качества при маркировке своей продукции. Работу расчетно-справочного центра Гомельской области рассмотрели на еженедельном аппаратном совещании накануне. Областной РСЦ был создан несколько месяцев назад для того, чтобы систематизировать работу всех районных центров к единому алгоритму начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, а также аккумулировать информацию в единую базу. В то же время для жителей региона порядок обращения в РСЦ не изменился. Включение районов в областной центр происходит поэтапно. До 1 ноября этого года в единую базу уже вошли Ельский, Лельчицкий, Петриковский, Житковичский, Октябрьский, Октябрьский и Светлогорский районы. С целью эффективности и доступности работы центра оптимизация системы будет продолжена. Благоустройство и наведение порядка на земле в Мозырском районе обсуждалось накануне на аппаратном совещании. Среди наиболее типичных нарушений, выявленных природоохранными службами, захламление отходами, неудовлетворительное содержание контейнерных площадок, несвоевременный покос сорной растительности. Порядок у сельскохозяйственных объектов поддерживается на должном уровне. Губернатор Иван Крупков подчеркнул, что ответственность за нарушения санитарных, экологических и других норм обязаны нести все, независимо от формы собственности. Подразделения МЧС ликвидировали накануне последствия непогоды. В Гомеле спасатели оказывали помощь в откачке воды. В результате выпадения обильных осадков на улице Лепешинского оказались подтоплены дождевыми водами одно подворье и один жилой дом. Вода поднялась выше уровня пола. Спасатели, используя мотопомпу, оказали помощь в ее откачке. По оперативной информации, пострадавших нет. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации. Информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Франшиза «Миссия невыполнима» – одна из самых удивительных в мировом кинематографе. Все фильмы о приключениях Итана Ханта и его команды не похожи один на другой и создавались разными людьми. Неизменными в них остаются только «Безумный драйв» и Том Круз в главной роли. Знаменитую музыкальную тему к «Миссии» написал американский джазовый пианист и композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин. Композиция была создана в сложном размере 5 четвертей. Шифрин в шутку объяснял, что эта музыка для людей с пятью ногами, и вдохновила его азбука Морзе. Если точка соответствует одному удару, а тире полутора ударам, то это дает полосу из пяти долей, точно соответствующую основному ритму. Впервые композиция прозвучала еще в 1966 году в многосерийном телевизионном фильме «Миссия невыполнима». С тех пор в каждом фильме она обрастала более современным звучанием, не утратив самое главное – свою узнаваемость.

0: что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 14 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
1: Техно-джунгли.
2: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Лучшие не краины.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие «Устье» в Оршанском районе. Александр Лукашенко констатировал, что реализация проекта по разведению идет слишком медленными темпами. Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник доложил по этому вопросу. Он рассказал о работе, которую проводят ученые, и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно позволить сформировать уникальный набор генов и к 2030 году говорить именно о выведении белорусской породы. Федерация профсоюзов Беларуси запустила горячую линию для аграриев. Обратиться за помощью можно ежедневно с 8 до 20.00 по единому номеру телефона 8 801 111 11. Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация безопасных условий труда, а также санитарно-бытовых помещений, учет рабочего времени и эксплуатация оборудования, предоставление горячего питания и питьевой воды. Эти и другие вопросы под особым вниманием профсоюзных специалистов. Жлобин отметил 85-летие первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В память о подвиге бойцов 63-го стрелкового корпуса генерала Петровского на площади освободителей прошел торжественный митинг. Жители, представители власти, трудовых коллективов и молодежь возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания. Завершилось памятное мероприятие масштабным автопробегом по местам воинской славы. На Гомищине стартовал благотворительный марафон Белорусского республиканского союза молодежи под названием «Твой метр добра». До конца августа волонтеры движения «Доброе сердце» будут помогать одиноким пожилым людям, ветеранам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, косить траву, убирать придомовые территории и ремонтировать заборы. Во всех районах области уже начали работать колл-центры, где можно оставить заявку на помощь. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343 343.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Погода. 14 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2006. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 729-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В ходе рабочей поездки главы государства в Аршанский район в числе сопровождающих чиновников был хаким Андижанской области Хухратбек Абдурахманов. Планы по сотрудничеству реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет как об инвестициях в различные сферы, так и о приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Их планируется привлекать в сфере сельского хозяйства, строительстве и промышленности. Итоги работы областного управления МЧС за первое полугодие подводят в Гомеле. Оперативное совещание проводит министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Участие в заседании принимает губернатор Иван Крупко. За 6 месяцев этого года подразделения по чрезвычайным ситуациям области совершили 845 выездов на пожары, аварии, инциденты, стихийные бедствия, где спасли и эвакуировали более 60 человек. Как подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, отчетный период на Гомельщине характеризовался увеличением количества пожаров, в первую очередь за счет низких температур в январе. Март вынес предписание интернет-магазину «21 век» за нарушение закона о рекламе. Как выяснилось, магазин отправил клиенту сообщение с информацией о бонусах, но вместе с ней рекламу, хотя согласия на рекламную рассылку пользователь не давал. Более того, после просьбы отключить рекламу ему отказали. В марте напомнили, рассылка рекламы без согласия потребителя незаконна. На данный момент нарушение устранено. В вузах Беларуси принимают документы от абитуриентов, поэтому здесь сейчас многолюдно. К примеру, в Белгуте абитуриенты подают заявления как на классические специальности, архитектуру, строительство и таможенное дело, так и на новые направления – автономный транспорт, цифровую логистику и управление дорожной инфраструктурой. Всего в вузах Гомельской области в этом году доступно около 5500 бюджетных и платных мест. Прием документов продлится до 17 июля. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Гучание краины.

0: Моя реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 14 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район Витебской области раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил о ситуации в сельском хозяйстве и непосредственно в животноводстве. По его словам, есть тенденция к снижению уровня падежа, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными. Создание безопасных условий в местах массового пребывания людей, недопущение гибели при пожарах и на воде – таковы ключевые темы сегодняшнего совещания в Гомельском облисполкоме. Председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что в регионе особое внимание уделяется незащищенным категориям граждан. Кроме того, как подчеркнул губернатор, в области проведена серьезная модернизация автоматизированных систем оповещения, закуплена специализированная техника, совместно со спасателями ведется работа по сносу аварийных зданий, открываются центры безопасности для детей и подростков. В ряде экстремистских ресурсов появились сообщения о том, что якобы из эфира Первого национального канала Белорусского радио исчезли прямые трансляции воскресной католической мессы. По их версии, богослужений нет в эфире уже 2 недели, и это часть злонамеренной кампании по дискриминации верующих. Белорусское радио дало официальное опровержение. Данная информация не соответствует действительности и является умышленно сфабрикованной провокацией, направленной на раскол общества. Не поддавайтесь на провокации информационных мошенников и пользуйтесь только проверенными источниками. Еще одна информация в завершении выпуска. В Беларуси выберут главную профледи страны. Федерация профсоюзов Беларуси запускает республиканский конкурс в рамках Года белорусской женщины. К участию приглашают лидеров молодежного профсоюзного актива, готовых заявить о своих профессиональных успехах, творческих талантах и крутых общественных проектах. Возраст участников от 18 до 35 лет. Отборочный этап пройдет с 1 августа по 25 сентября. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: 14 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение 1999 карат. Подробности 7 карат. Кровей. Телефон плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-7-8.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ознакомился со стратегией развития агропромышленного комплекса Витебской области. Во время рабочей поездки глава государства в Оршанский район председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти в 1 миллиард рублей. В числе инвесторов – агрокомбинат «Дзержинский», открытое акционерное общество «Савушкин продукт», «Горецкий пищевой комбинат» и компания «Серволюкс». В присутствии хакима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова регион развивает сотрудничество с Витебской областью. Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для Узбекистана. К новостям региона. Первый участок обновленной трассы М-10 планируют сдать в сентябре. Ход работ проинспектировал сегодня заместитель премьер-министра Александр Терехов. Проект реализуется в 5 очередей. Сейчас строители завершают работу над первой. Дорога станет четырехполосной с усовершенствованным более долговечным покрытием. Все производится по установленному графику, даже с опережением. Проектно-сметная документация по второй очереди сейчас находится на экспертизе. В Гомельском горосполкоме состоялось аппаратное совещание по вопросам развития городской инфраструктуры. В рамках обсуждения вопроса повестки дня о ходе подготовки потребителей тепловой энергии и теплоисточников к осенне-зимнему периоду председатель горосполкома Руслан Пархомович указал на недопустимость срывов утвержденных графиков. Поставлена задача оперативно устранить имеющиеся проблемные аспекты, обеспечить 100% выполнение плановых показателей в установленные сроки. Еще одна информация в завершении выпуска. Сегодня стартует юбилейный 35-й фестиваль искусств «Славянский базар». В этом году форум обещает стать самым масштабным за всю историю. По традиции, Белтелерадиокомпания проведет трансляции главных концертных программ, а также представит широкую событийную панораму праздника. В фестивальные дни зрители смогут заглянуть за кулисы концертов. Отдельное внимание уделят юным вокалистам. Сегодня прямой эфир детского музыкального конкурса начнется в 18:00. 16 июля в 20 часов можно будет увидеть трансляцию торжественного открытия. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять встать?
9: Куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут. Еще.
12: Вам помогут утростимуляторы.
7: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зафиксирован один пожар. Вчера утром спасателям сообщили о пожаре в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Кореневка Гомельского района. Рассматриваемая версия причин возгорания – неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидирован до прибытия подразделения МЧС. Не обошлось без трагедии на воде. Вчера поздним вечером в искусственном водоеме в Калинковичах населением обнаружен извлеченный из воды утонувший мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Не забывайте о правилах безопасности на акватории. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. Берегите себя и своих близких.
2: Улучшение краины.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 15 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусская теннисистка Александра Соснович стартует на турнире категории WTA-250 в Афинах. В поединке первого раунда белоруска сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой. Это будет их шестая встреча на турнирах под эгидой теннисной ассоциации. Во всех пяти предыдущих матчах выигрывала Александра Соснович. Еще две белорусские теннисистки выступят на турнире в турецком Стамбуле. В 1/16 финала соперницей Дарьи Хамутянской будет индонезийская теннисистка Приска Нугроха. Алена Фалей сыграет с китаянкой Юэ Юань. Соревнования в Греции и Турции завершатся 19 июля. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» подвела итоги 15-го тура национального чемпионата. Лучшим игроком минувшего уикенда признан Александр Ксенофонтов. В домашнем поединке с Могилевским «Днепром» полузащитник Минска был одним из лидеров команды и в компенсированное время второго тайма забил победный мяч. Минчане одержали победу со счетом 2-1 и, набрав 22 очка, завершили первую половину турнирной дистанции на 7-м месте. Продолжение темы. Автором самого красивого гола прошедшего тура стал нападающий Гомеля Кирилл Данилин, который завершил свой эффектный сольный проход точным ударом в ворота гродненского «Немана». Встреча завершилась в ничью 1-1, после чего у гомельчан стало 26 баллов, и они продолжают погоню за лидирующим трио. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюрих.

0: успеха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон

0: открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Оршанский район. Глава государства рассказал присутствующим о теме встречи.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота – красной датской.
3: Да.
2: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
3: да,
2: я?
3: 4-6-4.
2: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй.
3: Да.
2: Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
4: Наличие. В 4 областях.
5: Тем более мы ее распространяем.
2: Сколько?
5: Сейчас на другие
4: регионы. 2000 голов. Нет, маточная вообще поголовье.
2: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
5: 2300.
2: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
5: Такими темпами, да, не будет.
2: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
4: Такими темпами.
2: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда. Но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Заместитель премьер-министра Александр Терехов подчеркнул важное значение М-10 в масштабах республики. По его словам, магистраль – одна из ключевых Беларуси. Сейчас завершаются работы на первом участке протяженностью 16 километров. В сентябре будет подписан акт ввода первой очереди. Плавно приступят к реализации второй. В целом, по мнению Александра Терехова, реконструкция идет по плану. Сроки выдерживаются. Основные работы должны быть завершены в 2029 году. Ввод всего объекта запланирован в 2030-м. Ограничения на посещение лесов действуют в 12 районах Беларуси. Такую информацию сообщили Минлесхозе. Ограничения затронули два района Брестской области – Жабинковский и Кобринский, а также 9 районов Гомельской области – Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельческий, Мозырский, Норовлянский, Октябрьский, Петриковский и Речицкий. Заходить в лес можно для прогулок, собирать грибы или ягоды, а вот въезжать на территорию зеленого массива на машине нельзя. Также запрещено разводить костры, следить за изменениями можно по интерактивной карте на сайте ведомства. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
3: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Пока.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна. На часах 16:08. Это значит, что остался буквально часик до заветного звука, когда ноутбук прекращает свою деятельность до завтрашнего утра. Ну а мы начинаем наш вечерний эфир. В Телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ в посте вечернего эфира я задала вопрос подписчикам. Какую нелепую ситуацию вы хотели бы забыть, но она незабываемая? Поэтому, друзья, подписывайтесь, делитесь с нами по секрету, обсудим и проживем вашу ситуацию вместе, ну и с юмором, конечно. А пока о музыке этого часа. Не стой, танцуй, не стой. Музыканты предлагают не тратить время на сомнения и гаджеты, а радоваться жизни и танцевать. Сума Турман, не стой, танцуй. Не стой, танцуй, этот воздух, как вода густая, эти рваные джинсы тебя к лицу. Знаешь ты, знаешь. Чебанов в треке «Химия» исполнит признание, что все-таки одной девушке удалось завладеть сердцем героя. Знаешь, ты, знаю я, между нами химия. Леони и трек «Where Weekend», когда в предвкушении выходных уже можно делать зарисовки грандиозных планов.

Продолжает наш вечер Sober, My Body is Not Ready. Трек подчеркивает то, что себя нужно принимать, любить и жалеть, и никак иначе.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Музыка твоей страны.

исполнительница трека «Романтики нет» признается, что не любит планировать жизнь в ежедневниках, а в творчестве и решениях всегда руководствуется исключительно интуицией, сердцем и совестью. А вообще баронесса – настоящее имя Марина, популярная белорусская исполнительница, которая получила широкую известность благодаря участию в крупных музыкальных телешоу. Ее творчество отличается ярким стилем, который сочетает в себе современный синти-поп и эстетику ретро-музыки. В общем, если все-таки нет романтики в душе, нужно что-то кардинально менять, главное, не в одиночестве. А вот исполнитель следующего трека спасается от тоски благодаря хорошей порции адреналина. Нажав на педаль, укрываясь ночными просторами, Green Day, Кормин Самэм.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Буквально сегодня собираюсь на работу и, кстати, да, в булочную иногда на такси ездят, когда на работу опаздывают сильно. Спросила я аккуратно у водителя, успеем ли мы к нужному мне времени. Он ответил, что вполне, ну, быстрее было бы на мотоцикле. И тут я задумалась, а почему нет в такси мотоциклов? Кстати, воспользуюсь случаем и передам привет водителю по имени Тавлет. Так вот, вариантом с мотоциклом. Ну, шлем для пассажира и готово. И с ветерком. Ну, правда, быстрее вряд ли получится, поскольку правила дорожного движения для всех одинаковые, соблюдать их нужно и нарушать нельзя. Поэтому помечтали и хватит. А вообще лучше выходить всегда заблаговременно. И прогулка не помешает, даже часовая. И норму в 10 тысяч шагов выполнить еще до обеда можно. Это, знаете ли, и здорово, и полезно очень.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 15 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Голоса Беларуси.

Интересно, а какие же у нас ближайшие праздники, кроме 1 сентября? Хотя 1 сентября – это, да, именно праздник. Надо внушать это и себе, и детям, а еще лучше устраивать в этот день праздник, купив торт, не знаю, может, в кафе сходить с ребенком. Даже психологи советуют, помогает на хорошей такой некой позитивной волне влиться в сентябрьский график. Но до сентября еще далеко, много праздников и мероприятий будут проходить в ближайшие дни, а мы вас информировать о них обязательно. О ближайшем расскажу прямо сейчас. С 14 по 20 июля в Витебске пройдет 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В этом году форум обещает стать самым масштабным за всю историю. По традиции, Белтелерадиокомпания проведет трансляции главных концертных программ, а также представит широкую событийную панораму праздника. Фестивальные дни в вечернем эфире телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Зрители смогут заглянуть за кулисы концертов и прочувствовать праздничную атмосферу города в видеодневниках «Славянского базара» в Витебске. Поэтому, друзья, смотрите и не пропускайте.

только что девчонки из Pussycat Dolls намекали нам, что между двумя людьми всегда есть скрытое притяжение и невысказанное желание. Ну, к чему все эти загадки? Ведь можно все сказать прямо и открыто. И вот Даниил Мышковец берет инициативу в свои руки и оставляет место только для двоих. Трек «Я и ты», а именно там все ответы. Слушаем.

0: тебя, что такого?
1: Реклама на радио. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Вечер на Вове.фм
4: представляет компания «Автосеть».
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомеле ФМ на часах 16.52, у микрофона Аня Мишина. Друзья, вы знали, что человек за всю жизнь в среднем проводит на работе около 90 тысяч часов? Это примерно треть всей нашей жизни, серьезная цифра, которая пугает, если заниматься тем, что не любишь. А вот на любимую работу можно потратить и больше времени, думаю, вы со мной согласны. А если вдруг прямо сейчас ищете работу, знаете алгоритмы работы социальных сетей, умеете создавать интересные визуалы, вы креативны, коммуникабельны, грамотны и внимательны, у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды на Гомель FM. Отправляйте резюме на почту ok@tvrgomel.by или присылайте в директ в Инстаграме. Не упустите свой шанс стать частью нашей команды. А первый часик уже подошел, пробежал к завершению. Вот Андрей Баранов сейчас быстренько нам кратенько расскажет про новости. Ой.
1: Все в порядке. Президент расскажет о стратегиях по развитию красной датской породы. Очень интересно. Ну и понятно, завтра нас жара ожидает. Приготовимся к ней.
0: Да, да. Подробнее чуть позже, буквально через пару песен. А мы услышимся уже в следующем часе. А пока послушаем крутую музыку. Anil, My Favorite Game.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» в Оршанском районе. Главе государства рассказали о стратегиях по развитию красной датской породы.
1: Хотел бы в двух словах остановиться на такой действительно нашей теме, которую постоянно критикуете нас за сохранность скота. С начала года у нас пало 76,6 тысяч голов.
2: Совсем ничего.
1: Пока плюс 2,4 тысяч. Хотел показать динамику, как складывалось в этом году. Январь месяц, к сожалению, у нас был плюс 6,2 тысяч голов. Февраль месяц плюс 1,6. Все, дальше пошла динамика отрицательная, и мы идем по месяцам. Если у нас вот сложится вот такая вот и дальше динамика, вот в июле месяце мы то же самое минусуем к уровню прошлого года, по текущей ситуации, то мы к первому
2: сентября... Вы ничего не минусуете, вы топчетесь на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим.
1: Ну и стратегия по развитию красной датской породы. Значит, на сегодняшний день мы имеем 2279 голов коров, именно коров. Значит, они базируются в основном от Устья, где мы находимся, сельскохозяйственной организации, 1290 голова. Значит, мы определили, что это будет хозяйство первого уровня. Значит, здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров, именно также по разведению красной датской породы. Значит, уже начата работа по реализации.
2: Пусть этого мало, будем строить еще один
1: комплекс.
2: Где вы его будете строить?
1: Здесь, на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота. Значит, поголовье, на которое мы должны выйти, оно тоже здесь отмечено, с учетом строительства новых молочно-товарных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию. Вот по годам расписано. 27-й год в Шипянах, 28-й год в Новый двор, Свисточский район, Гродненской области.
2: Конечно. Ученые подключились, да, к этим комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем.
3: Для исполнения поручения, когда мы первую партию несли, отгружали в Брестскую и Гродненскую область, на тот момент, скажем так, была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода, и показатели продуктивности, но поработав 48 головами именно в Брестской области, уже пархомчик лично выходил на меня для того, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали как бы племенным хозяйством, и они видят высокий потенциал этих коров. То, что касается Свислочи, это вообще интересное место. Там с советских
2: времен занимались. Ладно, значит, ты в теме, ты в курсе дела. Вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще?
1: Отсюда, да.
2: Отсюда пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
3: 6 не будем, но близко к этому.
2: Близко к этому. Будет хороший сыр.
1: Хороший сыр, да, святого молока делают хороший сыр.
2: Это мы ориентировали, что это для сыра хорошее молоко. Да. Такие коровы у меня дома есть, хорошие коровы, требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное.
0: В Светлогорске выбрали лучшего продавца потребкооперации Гомельщины. В областном конкурсе свое мастерство продемонстрировали 18 участниц, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров. Конкурсная программа была построена так, чтобы оценить не только теоретические знания, но и практические умения. По итогам соревнований победителями конкурса «Лучший по профессии» стали продавец продовольственных товаров Анастасия Андреева и продавец непродовольственных товаров Анастасия Амельчук. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Объявлен оранжевый уровень опасности. Завтра днем во многих районах области в Гомеле максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов. Спасатели напоминают, в жару необходимо пить много воды, постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости водителям следует остановиться в тени, отдохнуть и умыться прохладной водой. Берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

на Гомель FM на часах 17:09. У микрофона Аня Мишина. А вы согласны с теорией, что вторник – это день маскировка? День закончился, а до пятницы все еще как до луны. Вечер идеален для отдыха, конечно, но и для хорошей музыки тоже, о которой прямо сейчас я и расскажу. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часть послушаем. О любви. Трек подкупает своей чистотой и напоминает о том, что самое главное – это любовь.

окунемся в честный разговор по душам. От шматков в треке «Ай». Jonas Love и трек «If You Dare» пропитан меланхолией, спокойствием и призывает ценить жизнь.

исполнитель трека «Voices». Дамиано Давид в 15 лет оставил классический лицей в Риме, чтобы полностью посвятить себя музыке. Музыкант серьезно занимался баскетболом и играл за юниорский клуб «Евробаскет». По его словам, спорт воспитал в нем жесткую дисциплину. А свой сольный альбом артист называет личным дневником, который помог ему справиться с тревожностью и внутренними блоками. Именно трек «Voices», посвященный внутренней борьбе, ментальным трудностям и поиске себя, где наглядно показано, что можно сменить дом, машину и окружение, но невозможно из памяти важного человека просто взять и убрать, вытряхнуть, оставляя только внутренние голоса в памяти. А следующий трек напомнит нам, что главное – хранить важное и дорогое. А вот от лишних камушков нужно избавляться, не копить обиды. «Чей чай» далее. Это трек «Камушки».

представляете, учитель в Гане, это было в 2018 году, обучал учеников Microsoft Word на школьной доске при помощи цветных мелков. То есть каждый значок, символ, в общем, весь интерфейс, это было целое произведение искусства. Все потому, что в школе не было компьютеров и средств для их приобретения. Но, несмотря на сложности, учитель был полон решимости научить ребят навыкам для того, чтобы сдать экзамены. Безусловно, его такая некая преданность вдохновила людей по всему миру, и компания Microsoft пригласила учителя на свою образовательную конференцию в Сингапуре, а затем представила его школе компьютеры и нужные программы. Детям очень повезло с учителем. Эта история — это яркий пример настойчивости и трудолюбия. Это очень похвально.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
8: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
9: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
10: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Завтра, 15 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, в Телеграме я обещала рассказать историю про лень. Обещание выполняю. В Японии лень считается болезнью и лечится. Для этого существует несколько методов. Первый метод – это правило одной минуты. Начать нужно с чего-то малого, с одной минутки. Второй метод – найти причину просыпаться. Вопрос не в том, что делаешь, а именно зачем. Тогда понятнее, куда идешь и какова цель. Третий метод – не переедать. Уходить из-за стола полусытым, чтобы сохранить ясность ума. Вот согласна с этим полностью. Четвертый метод – это создать ритуал. К примеру, работать 25 минут, затем 5 минут отдыхаешь. Тоже можно рассмотреть такой вариант. А вот пятый метод – это поддержание порядка, так как захламленное пространство создает ментальный шум. Ну, вот, читая эти методы, невольно вспоминаешь слово «лень» и «детство», которое абсолютно были несовместимы. Лень лечилась мгновенно, с одного полувзгляда родителей. И что интересно, без слов. Один взгляд решал судьбу твоего вечера. Идешь ты к подругам во двор или нет? Вот это мотивация против лени, понимаю. Безусловно, у каждого свой рецепт от лени. Главное, чтобы был рабочим. Всем добра и не лениться.

0: нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами...

Историю расскажу сейчас, которая вызвала бурное обсуждение в интернете. Женщина с младенцем после выписки из роддома хотела поехать с мужем на машине, но муж отказался везти их с младенцем домой в своей новой машине. Мол, малыш может испортить салон автомобиля. Представляете? Супруг просто взял и уехал. И маме помогла вызвать такси уже медсестра. Но мужчина не избежал наказания за свой поступок, и правильно. Оказалось, что его бабушка помогла ему купить новую машину. И юридически транспортное средство было оформлено именно на нее. И как только бабуля узнала, как внук обошелся с женой и ребенком, отобрала у него машину. Потом продала ее. А деньги она отдала маме внука. А ему самому вручила ключи от древнего старого авто. На месте бабушки и старое авто внук не заслужил. Хотя у каждого на этот счет свое мнение. Что ж, пожелаем семье попытаться найти компромисс и все-таки помириться. Всякое бывает, наверное.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:51 у микрофона Аня Мишина. Как вам такая заметка? Что зрелость – это когда понимаешь, что твоя жена хрупкая, но не как цветочек, а как бомба. Вот как вы думаете, почему? Напишите вот ваши мысли в Телеграме. А я зачитаю один комментарий. Есть. Саперы ошибаются один раз, а мужья каждый раз, когда говорят: «Да ладно тебе, успокойся». Или такой комментарий. Зрелость – это когда ты научился обезвреживать ее одним вовремя купленным кофе. Ну, база, на мой взгляд. Или вот такая заметка. Настоящий мужчина выражает радость, грусть и ярость одним и тем же кивком головы. Ну, база же тоже. А ведь и правда, большинство мужчин с виду кремень, а внутри плюшевые. И я думаю, что в этом и есть ваша сила, дорогие мужчины.

0: На часах 17:57, 2 часа подошли к завершению. Андрей поделится прямо сейчас чем-то интересным.
1: Вот слышала когда-нибудь про эко-пикник?
0: Нет, эко, ну эко, наверное, что-то...
1: Ну, что-то экологичное, да?
0: Да, да.
1: Ну, вот правильно, на Валдовском пляже прошла такая вот акция. Подробнее расскажу.
0: Хорошо. Друзья, мы услышимся с вами уже в следующем часе, а пока послушаем Джол Кори Дизайя совместно с Icon Pop. Это динамичный танцевальный хаус. Не сидим на месте, двигаемся.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» в Оршанском районе. Глава государства предложил поставить задачу руководителям.
4: Дмитрий Николаевич, вы за техник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, понятно, комплексы как бы устроить. В общем, целая поведу программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Это модное слово. Это хорошо.
5: Не сдохло,
4: а в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому везде надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку.
5: Он в своей справке, в принципе, объективно.
4: Что
5: объективно
4: еще?
6: Александр Ильич, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это был плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхоз
4: глубоко в теме. Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Информация для гомельчан. Из-за шквалистого ветра фрагмент крыши гаражного строения по адресу улица Бочкина, дом 131, упал на линию электропередачи. Была повреждена опора ЛЭП, временно отключено электроснабжение части нечетной стороны улицы. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Гомельские электросети МЧС работают на объекте и планируют привести все в порядок к 9 часам вечера. На Волотовском пляже в Гомеле прошел эко-пикник. Активисты провели уборку береговой линии, а также собрали и отсортировали мусор в рамках июльского задания марафона «Добро Бел». В волонтерских инициативах на Гомельщине участвует более 350 отрядов, свыше 7500 добровольцев. Большинство волонтеров несовершеннолетние. Акции демонстрируют вовлеченность молодежи в заботу о природе и благоустройство городов. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Опять вставать?
8: А куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
7: Категория программы 16+.
8: Гомель-ФМ на часах 18:10 у микрофона Аня Мишина. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать нам то, что хотите передать вашему знакомому. Вы даже можете прислать нам голосовое сообщение, а мы обязательно включим. В общем, продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Деми Ловато и трек «Fast» передает чувство эйфории и спонтанной романтики.

Ваня Дмитриенко в песне «Шелк» передает символ безупречной тактильности и чуткости, тепло отношений и их хрупкость. А этот удивительный мост между прошлым и настоящим от Дэвида Гетта «Baby Don't Hurt Me».

0: этот трек нужно прожить, ведь все мы немножко не такие, но самое важное и главное для себя Арсенева и трек «Не такая».
1: Ищи меня в толпе, я на своей волне, не такая.
0: А продолжает наш вечер Кэти Перри «Watch It Burn». Иногда для того, чтобы в жизни что-то зародилось, нужно, обернувшись, увидеть пепел, а впереди свет, легкость и вдохновляющую непредсказуемость.

автор этого трека Карина Ерофеева, яркая белорусская певица, блогер и финалистка проекта X-Factor Беларусь. Известна своим мощным вокалом, эпатажным стилем и дерзким характером. А трек «Я хочу», который отражает сильный характер Карины, независимость и умение четко и красиво заявлять о своих желаниях, вышел в конце ноября 2022 года и стал одним из самых главных русскоязычных синглов в сольной карьере певицы. А главное – идти вперед без тормозов, достигая новых высот и вершин. А вот если совсем отпустить тормоза и перейти на максимальную скорость вместе с Деми Ловато и ее взрывным характером и треком «Fast», то можно услышать стремительное и быстрое развитие событий.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 15 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр. Музыка твоей страны.

Если вдруг у вас возникнет мысль что-нибудь сегодня посмотреть, укрывшись пледом, хотя, наверное, жарко для пледа, предложу вам вариант фильма «Стажер» 2015 года, мелодрама, комедия. Стареющий Роберт Де Ниро устраивается в компанию, полную молодежи. Смешная и душевная ода третьему возрасту. Главный герой, вдовец Бен, обнаруживает, что выход на пенсию – это еще не конец. И, пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин, молодой энергичной девушки. Ну, а подробнее лучше посмотреть самим. Фильм к просмотру советую, друзья. Называется «Стажер».

Попалась интересная заметка про правила уютного дома. Итак, поехали, рассказываю. Каждый убирает за собой сам. Ну, отлично. Взял вещь, верни на место. Тоже верно. Вещи вешаются в гардероб, а не на стул. Хотя иногда это так быстрее и удобнее, ну ладно. Посуда моется сразу после еды. Тут тоже согласна. Кто готовил, отдыхает от мытья. Но это тоже, наверное, база. Обувь моется сразу у порога. Ну, а как ее мыть сразу, непонятно. Ну, ладно, я думаю, при желании способы найдутся. Правила интересные и несложные. Может, и вам и пригодятся. А вообще пишут, что человек, укутанный в плед, автоматически освобождается от любых домашних обязанностей. Вот это прям золотое правило. У кого плед рядом прямо сейчас, считайте, что вы спасены на вечер. И, кстати, сегодня праздник хаоса и беспорядка. Если вы к вечеру устали, смело можете отметить этот день как праздник.

0: рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

что Алена Ланская напомнила нам, как важно просто верить и любить, несмотря ни на что. А ведь настоящая любовь всегда дарит абсолютную внутреннюю свободу. Об этом ментальном освобождении и право на чувства исполнят легендарные британцы. Музыкальная свобода — любить. Дурен Дурен, Free to Love, прямо сейчас.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.52. Аня Мишина у микрофона. Ну что, друзья, вторник официально завершен. Идеальный и мягкий переход на среду почти свершился. Вечер начался. Оставляй за собой шлейф выполненных задач. Отбросьте всю дневную суету и наслаждайтесь каждой минутой этого вечера. Проведите это время как благородный кот. Ешьте, отдыхайте и смотрите на всех с легким прищуриванием. Вот пусть разгадывают ваш взгляд.

0: На часах 18:57, 3 часа. Промучались быстро. Передаю бразды в руки правления Андрею. Андрей, пару
1: Забираю.
0: Часов.
1: В Гомеле оперативно ликвидируют последствия ливня и сильного ветра. Говорится, все в порядке, все наведут. Главное, что? Спокойствие.
0: Совершенно верно, да. Подробнее в конце часа уже. А я прощаюсь с вами до завтра, друзья. Услышимся уже в 16 часов на Гомеле FM. А пока послушаем Icon Pop и трек I Want.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» в Оршанском районе. Главе государства доложили, что успели сделать главы Витебской и Андижанской областей за 4 дня.
5: Александр Игоревич, мы буквально за 4 дня провели большую работу по Витебской области и подготовили 10 помещений для отращивания бычков. Совокупно на сегодняшний момент эти помещения позволяют содержать 7 тысяч голов с возможностью увеличения до 2 тысяч.
6: Где ты возьмешь бычков?
5: В области у нас сегодня по месяцу это 6 тысяч.
6: С области твои бычки, да? Да. И мы договаривались, что это будут и наши, и их люди, в зависимости от того, сколько там надо людей. И мясо вы можете хоть самолетом, хоть вертолетом, живым весом, замороженное и прочее, переработать, да, и отправить туда.
5: Мы именно так и обсуждали.
6: Значит, надо взять под контроль экономику. Потому что для него главное люди вырастить мясо. А для него тем более. А надо понимать экономику, потому что, ну какой смысл? Умный человек, он это прекрасно понимает. Какой смысл для Витебской области? Что Витебская область от этого получит? Вот это надо четко просчитывать, чтобы мы не наобещали Узбекистану непонятно что. Ну, я говорю, он земной человек, понимает, исходить будет из того,
5: мы из Витебской области. Мы разговариваем на одном языке.
4: К другим новостям. Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик посетил с рабочим визитом Хоникский район. Глава ведомства изучил работу местного лесхоза, где проинспектировал деятельность лесопитомника, производственные цеха. В лесхозе готовится к запуску новой котельной и сушилки. Эти объекты также не остались в стороне от внимания руководителя. Министр также посетил Калинковичский лесхоз, ознакомился с работой питомника и экотропы. В Гомеле оперативно ликвидируют последствия очередного ливня и сильного ветра во дворе дома на улице Барыкина, 141. От порыва стихии рухнул старый клен. Ствол при падении разломился, и часть кроны оказалась на крыше двухэтажки. Есть небольшое повреждение кровли. С помощью автовышки коммунальщики распиливают упавшие ветки. Сегодня от остатков дерева освободят проход и проезд, а завтра их вывезут для утилизации. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
10: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
11: Дай мне ударных!
10: Радио-вечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 15 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» в Оршанском районе. Глава государства рассказал, как видит работу граждан Узбекистана в Беларуси.
4: Ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть целый Юго-Восток с конкретной программой, и мы ее отменять не будем. Там ковришки и прочие льготы. Преференция. Юго-Восток Могилевской области, где тоже людей, но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри, там просто вот у него, просто Юго-Восток. Там бери это всю территорию, производи, ну там главные люди.
5: Задача ясна. Я по вашему указанию приехал, уважаемый президент, вы сказали мне, иди работай с Витебской областью, там...
4: Нет, я, это правильно ты сделал. А дальше, ну что ты, тебе эти 7 или 8 районов, и... надо посмотреть и Юго-Восток.
5: Задача ясна.
4: Я почему, в чем мой интерес, люди... Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да, особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат.
5: Спасибо большое.
4: Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание. Нам нужны трудяги. И я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляскевич, управление делами хозяйства, там около десятка взяли людей семейных. Пришли, они день и ночь, день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали, и нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают, как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где...
6: У нас есть, соответственно, поставы уже...
4: и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите, не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
5: Спасибо большое.
4: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Да. Мы будем по-братски работать, спасибо, можешь не сомневаться.
3: В БНТУ назвали топ-специальностью абитуриента в лидерах строительства зданий и сооружений, архитектура, робототехнические системы и электроэнергетика. К концу второго дня подано уже около 1700 заявлений, а среди поступающих более 60 стабальников и более 200 медалистов. Также ВУЗ уже зачислил 464 целевика. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко встретился с заместителем премьер-министра Александром Тереховым. На встрече обсудили вопросы строительства крупных объектов на территории Гомельской области, реконструкцию важных транспортных артерий, модернизацию социальной инфраструктуры. Говорили руководители о вводе жилья, в том числе с государственной поддержкой, о деятельности строительных организаций региона. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Опять вставать?
8: А, куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут, еще.
11: Вам помогут утростимуляторы.
7: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Анна Смирнова. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Итоги работы областного управления МЧС за первое полугодие подвели в Гомеле. Оперативное совещание провел министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Участие в заседании принял губернатор Иван Крупко. За 6 месяцев подразделения ПЧС области совершили 845 выездов на пожары, аварии, инциденты, стихийные бедствия, где спасли и эвакуировали более 60 человек. Как подчеркнул министр, отчетный период на Гомельщине характеризовался увеличением количества пожаров. Председатель облисполкома поблагодарил личный состав областного управления МЧС за профессиональную работу и отметил, что на Гомельщине особое внимание уделяется незащищенным категориям граждан. Для предотвращения несчастных случаев реализуется комплекс профилактических мер. Жлобин отметил 85-летие первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В память о подвиге бойцов 43-го стрелкового корпуса генерала Петровского на площади освободителей прошел торжественный митинг. Жители, представители власти, трудовых коллективов и молодежь возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания. Особое место в истории Великой Отечественной войны Жлобин занимает потому, что его освобождали трижды. Дважды летом 1941 года и окончательно в июне 44-го. Завершилось памятное мероприятие масштабным автопробегом по местам воинской славы.
1: Местное время.
2: В области создают узнаваемый символ, которым будут награждать активистов движения БРСМ за их бескорыстный труд, милосердие и активную гражданскую позицию. О том, как в этом движении приняли участие представители Калинковичского района, рассказывает Светлана Петренко.
3: Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса на лучший эскиз нагрудного знака за вклад в развитие волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце». Победителей назвали в двух возрастных категориях. В категории «Молодежь до 25 лет» третьего места удостоен учащийся Полесского аграрного колледжа Никита Метлушка. Парень осваивает специальность производства продукции животного происхождения, увлекается компьютерной графикой и футболом, а еще он активист БРСМ, боец молодежного отряда охраны правопорядка, волонтер, участник студотрядовского движения. Работы победителей направлены в столицу. Пожелаем представителям Гомельщины и в первую очередь Никите победы на республиканском уровне.
1: Местное время.
2: Праздник, который объединил поколения, прошел в Жлобине. Второй семейный бал был посвящен Дню семьи, любви и верности и памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В программе прозвучали стихи, песни и инструментальные композиции, а также различные интересные активности для любого возраста. Подробностями мероприятия делятся Валентина Тимофеева и Татьяна Котова.
4: В минувшие выходные на площади освободителей в городе Жлобине состоялся второй семейный бал, посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие открыл благочинный церквей Жлобинского округа протоиерей Алексей Смотрицкий. Благословляя участников торжества, он напомнил о неприходящей ценности семьи, призвал хранить мир в доме, слышать друг друга и строить отношения на евангельских заповедях. Дамы и кавалеры исполнили полонез, подыграс, подыспань, вальс Толстого, кадриль, другие танцы. Многие из них сопровождались мастер-классами, поэтому вскоре к опытным танцорам присоединялись те, кто недавно был только зрителем. Украшением вечера стали творческие выступления. Овациями отблагодарили зрители коллективы «Сябрына» из Бобруйска, «Серебряный век» из Гомеля и «Золотой шанс» из Жлобина за их показательное выступление.
1: Местное время.
2: На Гомельщине стартовал благотворительный марафон БРСМ «Твой метр добра». До конца августа волонтеры движения «Доброе сердце» будут помогать одиноким пожилым людям, ветеранам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, косить траву, убирать придомовые территории и ремонтировать заборы. Во всех районах области уже начали работать колл-центры, где можно оставить заявку на помощь. Итоги своей работы волонтеры покажут в соцсетях. Зов Полесья пройдет 15 августа на Гомельщине. Агрогородок Лясковичи Петриковского района вновь станет площадкой международного фестиваля этнокультурных традиций. В этом году его главная тема – женский голос Полесья, наследие, которое живет. Гостей ждут интерактивные полесские подворья, ярмарка ремесел с изделиями ручной работы и выступления творческих коллективов из Беларуси и России. Основные мероприятия пройдут на территории Национального парка Припятский. На этом все. С вами была Анна Смирнова. Вы слушали «Местный». Местное время.
1: Местное время.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Пятнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2016. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 729-689-77-78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» в Оршанском районе. На встрече отметили, что совместной работе белорусов и узбеков дан зеленый свет.
5: У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем порядок. И все, что будем строить, мы будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы. Если они будут работать. Вузы, абсолютно конкурсы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали.
6: Я хочу вам доложить, что вчера прибыло 250 человек в Витебск. Это люди отобранные по специальности.
7: Вы сказали, отобранные, работающие.
5: Правильно, для начала это тоже нужно.
7: Полностью контролируемо привезли.
5: Ну ты уже их одел, как на аппарат.
7: Вы же, блядь, задачу поставили, таких привезли.
5: Ну уже так и не надо одевать. Они же пойдут работать. Одевай вот такую черную робу и будем работать.
7: Рабочий тоже здесь можно.
5: Это парадная будет.
7: Да, рабочий тоже здесь. Ну, дальше... Вы сказали, когда в Минске открыли торговый дом, надо во всех областях надо открыть торговый дом. Мы открыли, уважаемые
6: коллеги. Вчера открыли. На Центральной площади Победы в Витебске.
7: Спасибо. Вот фрукты и всякие продукты привезли, народ начал купить.
5: Не только своих накормишь узбеков, но и наших. Потому что ваши же привыкли.
7: Витебске.
6: Да. Причем мы договорились о том, что фрукты будут поставляться сюда. У нас Фрутреал один из крупнейших импортеров фруктов. А в Узбекистан будем отправлять картофель. Да. Ну, чтобы это вот.
5: Ну, все правильно. Я у вас буду помощником. Если что, спасибо, я президенту звонок, если там что-то не решается. Но он мне так сказал. Андижан – это близкое, родное. Вот губернатор, он все решит. Ну, хорошо, меня устраивает.
6: Дополнительно мы договорились с Хакимом о том, что будет еще подобрано 5000 человек. И по 500 человек, начиная с сентября, начнет приезжать. Нам надо подготовить соответствующие условия для их жизни. Для того, чтобы люди себя чувствовали как
5: значит,
6: наши.
5: Значит, команду посольству. Да, у нас система. Посольство в первом приближении, насколько это можно, будет там наблюдать. Критерии для них будут определены. Семейные специалисты, неважно. Ну, посольство, что оно там увидит. В первом приближении сюда приехали. Только по заказу руководителя хозяйства. Да. Губернатор утвердил, руководитель взял. Да. У милиции на учете, ну, чтобы дурью не занимались, на учете стоят. Никто на них пальцем не покажет. Это будут наши люди.
4: К другим новостям. Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в открытии новых грунтовых кортов на территории школ номер 86 города Минска. К слову, именно там начинался ее спортивный путь. Первая ракетка мира провела мастер-класс для юных спортсменов, пообщалась с гостями, а также раздала автографы. «Знай наших» – первый в Беларуси водитель из числа молодежи, который перевез 1000 тонн зерна, работает в Хоникском районе. 30-летний Александр Кардаш работает в хозяйстве «Велитинагра». Второй год подряд представитель региона становится первым водителем, который перевез 1000 тонн зерна в рамках уборочной кампании. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Не хлебом одним живет человек. Коли душа хоче докрануться до пригожого, можете смело накеровываться у картинную галерею Гавриила Харитоновича Ващенки. Гэты утульный двухповерховый особняк с маляўнішым двором знаходится у самым сердце Гомеля. Штогод у галереи проводится звыш трех десятков выстав, а так само разностайные культурно-массовые мероприемства. У будинку есть лекційная зала с мультимедийным обсталяванням. Тут проводятся лекции, ушанаванні и встречи с мастаками. Працює недельная мастацкая студия для детей молодшего возраста. Особливостью галереи является разнобаковость ее выстав и мероприемствов. Вельми часто у одной зале можно познакомиться с творчеством классичного живописца, а у іншої опинуться у атмосфере хендмейд. А у вечера того же дня галерея станет пляцовкой для выступления талановитого вокалиста. Тому каждый обовязково знойде тут нечто цікавое менавіта для себе.
1: Легкое подорожье.
2: У галереи працует так само постоянная экспозиция, якая рассказывает про життё и творчесть одного из самых ведомых белорусских живописцев, профессора и академика живопису народного мастака Беларуси Гавриила Ващенки. Полотны майстра находятся у коллекциях каля 30 найбуйнейших музеев свету. У Гомеля представлены самый великий сбор его монументальных работ. Многие из них присвечены родному Полесью. 50 полотнов Ващенки у 2002 году стали основой фонду галереи. Зараз тут принимают наведывальников с 10 до 19 годин, без обеда и выходных. Особливые категории громадян могут познакомиться с выставами бесплатно. Дознаться про это больше подробязно можно на официальном сайте установы. А добраться до галереи не складано. Можно идти пешу от вокзала по проспекте Ленина, затем звернуть на улицу Карповича и рухаться до дома номер 4. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 15 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: Реклама на радио.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

15 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
0: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

15 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.